0: Добра песен, больша песен, домача песен.
1: 20 zapetih usetja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.